0: Реклама.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал возвращается на сцену «Янтарь-холл» с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19:00, «Янтарь-холл», город Светлогорск, 6+.
2: Включайтесь! «Триколор» показывает! 3 месяца ТВ бесплатно всем! Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
3: Мне шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор, я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
5: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: «Профлист» собственного производства. «Балт-Северсталь». Телефон 31 31 13. Здесь все для...

0: Реклама.
1: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24 на 7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
2: С 30 апреля в Эпицентре. Ждун 2. Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая вверх по волшебному дереву. Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре «Эпицентр». Подробности на сайте и в соцсетях.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
6: Корпоративные и специализированные мероприятия организовываете?
7: Да!
6: Опыт, успешная команда и ведущие есть?
7: Да!
6: Весь спектр задач сможете взять на себя?
7: Да!
6: Да кто же вы такие?
8: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Большой опыт в организации мероприятий различного уровня и масштаба. Разрабатываем проекты и реализуем без привлечения посредников. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
9: Частное охранное предприятие «Кобра». Более 20 лет на рынке охранных услуг. Оперативно обеспечим ваш объект технической и физической охраной. Монтаж охранно-пожарной сигнализации под ключ, вооруженная охрана и сопровождение грузов. Обращайтесь по адресу: Ленинград, Космонавта Леонова, 47, и по телефону 211-882. 211-882.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Сиеста на Балтик Плюс.

0: В Калининграде 3 часа дня. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. Балтикплюс.ру.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
2: «Балтик Плюс».

Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра 12+.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.

0: Мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
3: «Балтик Плюс».
2: Радио твоего города.

0: Каждую среду, четверг и пятницу отправляемся в культ-тур. По городским музеям, театрам, концертным залам и не только. На новые выставки, фестивали, спектакли, перформансы. Встречаемся на радио «Балтик Плюс» в 10.30 и 15.30.
1: Всем привет! С вами я, ваш гид Мария Постникова. И спешу сообщить, что 146 лет назад, в этот день, официально появилась первая в мире почтовая марка. Заслуга эта принадлежит почте Англии. На марке был изображен портрет королевы Виктории. Она стоила всего один пенни и была одноцветной. Именно поэтому позже ее стали называть черной пенни. Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка, тоже с профилем королевы. Конвертом марки прикреплялись сургучом или прикалывались булавками. Марки с клеем вошли в обиход уже потом. Поначалу их приходилось отрезать ножницами от целого листа, пока в 1854 году не ввели перфорацию. Кстати, автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был генеральный почтмейстер Великобритании Роланд Хилл. За нее он был удостоен рыцарского звания. Калининградский историко-художественный музей приглашает отметить День Победы на Пятом форте. Праздничная программа стартует в 10 утра с возложения цветов к стеле «Штурм». В 10.30 начнется концерт вокальной школы «Твой голос». С 14 часов на территории поля пройдет реконструкция боя «Штурм Кёнигсберга». В полевом кинотеатре покажут кадры военной кинохроники восточно-прусской наступательной операции. Весь день будут работать интерактивные площадки. Гости смогут пообщаться с представителями военно-исторических клубов Калининграда и области, реконструкторами, поучаствовать в разных активностях от радиоклуба до САФ и волонтерских организаций. В этот же день все желающие смогут отправиться на бесплатную экскурсию по экспозиции. Присоединяйтесь! Музей «Фридландские ворота» 8 мая приглашает детей и родителей на тематическое занятие «Звезда Героя», «Звезда Победы». Ребята узнают, что означает звание Героя Российской Федерации, за какие подвиги его присваивают, историю символа. Каждый участник создаст своими руками уникальный памятный презент, который потом можно подарить ветерану. 5 мая в музее начала работу выставка к 80-летию Калининградской области. Они были первыми. Она посвящена основателям послевоенного региона, людям, которые восстанавливали промышленность, науку, культуру и спорт в условиях послевоенных разрушений. По словам кураторов проекта, для молодежи экспозиция станет наглядным примером созидательного труда и патриотизма, основанным на реальных биографиях. Люди старшего поколения смогут вспомнить свои

0: истории о том, как они обживались на новом месте. В рамках выставки запланированы экскурсии, встречи с потомками первых переселенцев и интерактивные занятия. Посетить ее можно по 1 октября. Калининградский музыкальный театр ко Дню Победы готовит третью премьерную серию одного из самых масштабных спектаклей сезона – музыкально-драматической саги «Офицеры» по повести Бориса Васильева. Сценическая история о трех поколениях семьи Трофимовых повествует о дружбе боевых товарищей, которые прошли фронты Гражданской и Великой Отечественной войны. Диалоги героев и само повествование точно передают атмосферу разных исторических периодов в жизни страны. Но главной связующей здесь является музыка. Новые композиции и мелодии прошлых лет делают спектакль оригинальным и неповторимым, рассказали авторы постановки. Встречаем офицеров на сцене Калининградского музыкального театра 7 и 8 мая. С наступающим праздником и великим днем! На этом я, ваш гид Мария Постникова, прощаюсь и до новых встреч.
1: Каждую среду, четверг и пятницу отправляемся в культ-тур. По городским музеям, театрам, концертным залам и не только. На новые выставки, фестивали, спектакли, перформансы. Встречаемся на радио «Балтик Плюс» в 10:30 и 15:30.

0: Диамир, город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Нужна металлическая мебель или сейф в офис? Тогда вам в «Экспресс-офис». Калининград, Советский проспект, 199.
2: В «Янтарь-холле» 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов – «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет».
3: Билеты в кассах города, 6+.
4: Новое предложение от «Колесного ателье». Летние шины авторитетного китайского производителя «Фронвей». Достойный выбор, деликатные цены. Летние шины от «Колесного ателье». Гарантия вашей безопасности на дороге.
5: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
6: «Балтик Плюс».
5: Голос твоего города.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев, группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке на 28-м съезде фанатов Depeche Mode, посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассире. 16+.
7: Здесь, на чердаке, время не уходит. Оно ждет, сложенное в конверты, перевязанное бечевкой. Один город, тысячи историй, где заканчивается Кёнигсберг и начинается Калининград. И есть ли между ними граница? Спектакль «Кёнигсберг. Калининград. Назад в будущее». Премьера 27 мая в Театре эстрады. 6+.
8: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии. Своя техподдержка. Свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
9: Я бы кешку заказал. Позвоню-ка я в «Кристалл». «Кристалл». Вывоз строительных и промышленных отходов в Калининграде и области. 75-60-55.
10: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

0: В Калининграде 4 часа дня. Читай наши новости на сайте baltic+.ru, в социальных сетях, в Яндекс.Дзен или Google News. И будь в курсе всех событий в Калининградской области.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
0: Baltic+.

0: Реклама.
1: Жил-был мужик сильный, работящий, да только о себе забывал. А жена ему напоминала:
2: «Любимый, чудеса только в сказках бывают, а в жизни надо полагаться на медицину».
1: И пошли они в Ситидок, где урологи-андрологи не словами сильны, а делом. Где оборудование по последнему слову техники сделано, а отношения по-русски теплые. Дзержинского 3А, телефон 30-30-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Модульная металлочерепица «Мальта». «Балт-Северсталь». Телефон 31-31-13. Здесь все

0: Калининград, улица Дзержинского, 73.
1: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
2: В шоуруме музея Елены Грати открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
4: «Балтик Плюс».
3: Радио твоего города.

0: на Радио Балтик Плюс «Спорт Тайм». Эксклюзивные интервью со спортсменами, тренерами и активистами, личные истории и только самые свежие новости регионального спорта. Программа выходит при поддержке Министерства спорта Калининградской области.
1: Когда зритель приходит на большой матч или турнир, он видит арену, свет, трибуны и шоу. Но за этим всегда стоит сложная система, в которой все должно работать без права на ошибку. Сегодня поговорим о том, как устроен современный дворец спорта, как он готовится к большим вызовам и что значит управлять такой площадкой. Всем физкульт-привет, у микрофона Дмитрий Махновский, а у нас в гостях Татьяна Васильева, директор Дворца спорта «Янтарный». Татьяна Александровна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сперва хотелось бы поздравить вас искренне, потому что совсем недавно вы стали лауреатом престижной отраслевой премии в номинации «Лучший директор или управляющий». Это вот в первую очередь личное признание или вот оценка уровня самого Дворца спорта? Что для вас значит эта награда?
2: Спасибо огромное, Дмитрий, за поздравления. Действительно, неожиданным было получить награду, пожалуй, самой ключевой, самой престижной премии в области спортивной индустрии «Sport Facilities», премия, которая существует 12 лет и в которой мы регулярно принимаем участие. В этом году мы были номинированы и вошли в шорт-лист по 4 направлениям этой премии. Это и лучший спортивный объект, это открытие года в связи с тем, что мы открыли фиджитал-центр, это коммерциализация проекта.
1: И здесь получили бронзу.
2: И здесь мы получили бронзу. И впервые я попыталась лично сама заявиться как управляющий, как директор арены. И, конечно, мне было очень приятно получить такой статус «Лучший директор». Это огромная честь. Но и в первую очередь я сказала спасибо всему своему коллективу за то, что это наша общая награда. Конечно, мы делаем большое общее дело. И благодаря тому, что мы работаем, наверное, слаженно, наверное, правильно. Мы пытаемся развиваться во всех направлениях. Вот мы, по сути, получили эту награду.
1: Ну, достойная награда нашла достойного претендента. Дворец спорта «Янтарный» уже давно стал одним из ключевых спортивных объектов не только города, но и региона. И хотелось бы вот спросить, за счет чего удается удерживать вот этот статус,

0: добиваться, конечно же, успеха, ведь спортивная среда, она постоянно меняется, постоянно что-то добавляется, что-то убавляется, происходят какие-то метаморфозы. Вот за счет каких вот конкретных действий получается удерживать вот эту вот высокую планку?
1: Мы действительно являемся одним из крупнейших спортивных инфраструктурных объектов не только области, но и нашей страны. В России построено 3 подобных проекта. Один из них в Казани – баскет-холл, в Краснодаре – баскет-холл, и мы являемся волейбольным комплексом «Дворец спорта Янтарный». Это уникальное архитектурное сооружение. Это 6200 мест посадочных на главной арене. Но помимо этого, 2 тренировочных больших арены, спортивная школа по Олимпийского резерва по игровым видам спорта. 500 детей ежедневно занимается на наших площадках. Проект «Балтийское долголетие», который позволяет принимать 480 пенсионеров нашего региона по 12 направлениям. Помимо этого, 20 минимум концертов в год, и мы становимся концертной площадкой, свободная от тренировок и игр время. Мы являемся домашней площадкой волейбольного клуба «Локомотив», а это не только команда Суперлиги, это 3 команды: молодежка, вышка, Суперлига. Все домашние игры мы принимаем клуба «Локомотив», и тренируются 3 команды на наших площадках. Поэтому, конечно, это настолько живой организм, который работает круглосуточно, хотя у нас часы работы с 7 утра до 12 ночи, но у нас уже есть проекты ночной лиги волейбольной, поэтому мы пытаемся быть открытыми круглосуточно. И мы являемся местом притяжения, поэтому, да, это не просто, это достаточно сложно, но у нас это здорово получается, мне кажется.
0: Ну, не могу не согласиться. Как вы сказали, 1000 посадочных мест, сотни спортсменов единовременно Дворец спорта может принимать. А как у вас с парковкой? Потому что, помнится, были с этим некие проблемы. Ее перекрывали и людей не пускали, возмущались они. Сейчас эта проблема
1: уже решена? Вы знаете, мы готовились к чемпионату мира по волейболу в свое время, который, к сожалению, не состоялся в нашей стране. И тогда мы реализовали крупный проект, связанный с обустройством территории, с обеспечением безопасности Дворца спорта. И мы очень довольны тем, что у нас в итоге такое наследие замечательное. Мы прошли все нормы по безопасности, и теперь мы готовы принимать любого уровня мировое событие. Но в связи с тем, что была реорганизация внутренних пространств, мы действительно разделили потоки человеческий и автотранспортный, и теперь у нас есть несколько парковок для служебного пользования внутри территории, а все, что касается за забором, это, да, это уже городская история, поэтому у нас появилась платная городская парковка рядом с нами, и не одна, а две. У нас вдоль нашей широкой дороги, ведущей на стадион Сельма, теперь большая парковка, которая городская, бесплатная. Город обещает, город Калининград, мы в постоянном диалоге находимся, обещает еще одну парковку обустроить за территорией стадиона Сельма, поэтому мы понимаем о том, что действительно мы теперь уже не на окраине города, где очень много места, а по сути становимся центром города, окруженным большим количеством многоэтажек. Эта проблема существует, но мы пытаемся ее по возможности решать совместно с администрацией города Калининграда.
0: Но если вы говорите, что администрация выходит на диалог открытый, я думаю, что в будущем эта проблема, в принципе, уже и не будет казаться такой проблемой.
1: Да, мы очень надеемся на это.
0: Вот вы сказали про подготовку к крупному чемпионату, что проходили определенные процедуры. И вот у меня назрел вопрос, а есть ли какое-нибудь принципиальное отличие подготовки спортивной арены к международным крупным чемпионатам и каким-нибудь региональным поменьше?
1: Вы знаете, все мероприятия спортивного уровня, неважно регионального, они всероссийского уровня, международного, они очень имеют жесткие требования. В первую очередь по обеспечению безопасности тех, кто пришел поболеть, к инфраструктуре, к тем, кто играет. Поэтому мы стараемся соответствовать уровню для того, чтобы не было проблем в приеме любого уровня мероприятия. Вот сейчас мы готовимся к российско-китайским играм. Это международное большое событие. Впервые оно будет проходить в Калининградской области и приурочено к 80-летию Калининградской области. 300 спортсменов, из них 64 мы принимаем в рамках двух видов спорта – волейбол и баскетбол. У нас будут проходить игры и с участием женских команд, точнее, юношеских команд и девичьих команд по баскетболу и волейболу. И действительно, есть требования. Ну, например, требования к освещенности залов, арен. Вот на одной из арен, наших малой арене, на которой будет баскетбол проходить, у нас было недостаточно света, и мы сейчас...
0: Пришлось решать эту проблему,
1: и мы ее решаем. Мы сейчас усиливаем освещенность, и она будет соответствовать всем мировым стандартам. Главная арена у нас соответствует, так как мы готовились в свое время к чемпионату мира, поэтому и по освещенности, и по покрытию волейбольному, по инвентарю спортивному, по всем-всем другим нормам мы соответствуем, поэтому все то, чего не хватало, мы сейчас в оперативном порядке решаем, поэтому на малой арене у нас появится обновленный паркет, который в течение 15 лет эксплуатировался, и мы его сейчас восстанавливаем, он просто будет идеальным, и я думаю, что те, кто к нам приходит и знает и любит нашу площадку, потому что она реально уникальная, она очень крутой паркет на ней, он сейчас, вы его не узнаете, потому что он просто будет великолепный, с новой разметкой, мы готовимся прям к большому баскетболу, для нас это вызов тоже, нам очень интересно. Мы приобрели табло специальные, мы закупаем новые щиты баскетбольные, стойки, и табло атаки у нас теперь будет ровно так, как это должно быть на высокого уровня международном мероприятии. Поэтому приглашаю, пользуясь случаем, на игры и волейбол, и баскетбол, вход бесплатный. Следите за информацией, просто призываю радиослушателей обратить внимание и прийти к нам на игры.
0: На базе Дворца спорта уже более года существует фиджитал-центр, которому я, если честно, неравнодушен, и предлагаю о нем поговорить сразу после небольшой рекламно-музыкальной паузы.
2: Реклама.
3: Мне шубу заверните соболиную.
4: Отличный выбор, я вас поздравляю.
3: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю.
2: Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
5: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
6: Окна

0: Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Legal Run» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.run. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Сделай громче. Новая песня на «Балтик Плюс».

0: на радио «Балтик Плюс» «Спорт Тайм». Эксклюзивные интервью со спортсменами, тренерами и активистами, личные истории и только самые свежие новости регионального спорта. Программа выходит при поддержке Министерства спорта Калининградской области.
1: Современный спорт давно вышел за пределы просто соревнований. Сегодня это еще и технологии, и шоу, и новые форматы вовлечения. Сегодня в программе разбираемся, чем живет одна из главных спортивных арен нашего региона. Напомню, у нас в гостях Татьяна Васильева, директор Дворца спорта «Янтарный». Татьяна Александровна, еще раз здравствуйте. Мы уже чуть-чуть затронули вскользь тему фиджитал-центра, который мне, вот честно, до сих пор не дает покоя. Вы привезли к нам в регион, по сути, этот вид спорта совместно с федерацией, потому что какие-то эксперименты проводили, потом открытие фиджитал-центра. И вот это было что-то помпезное, потому что президент федерации фиджитал-спорта приезжал, аппаратура сверхсовременная у вас. И вот прошло чуть больше года, и хотелось бы узнать, чем сегодня живет фиджитал-центр. Получилась вот эта попытка дотянуться до поколения, которое зависает в гаджетах, или это что-то гораздо большее на выходе получилось?
2: Спасибо за вопрос. Но если про дотянуться, то сразу хочу сказать, что мы не пытаемся дотянуться до молодежи, до детей. Мы хотим разговаривать с ними на одном языке. Ведь сегодня ребята и живут и в цифре, наша молодежь, и они же живут в реальности, они занимаются спортом. Так вот, фиджитал-спорт – это объединение двух видов спорта. Если немножечко предыстории, то да, действительно, в 2024 году мы были первые, еще и игры будущего даже не прошли в Казани, когда мы узнали о новом виде спорта, абсолютно новом, суперсовременном, и мы тогда попытали счастье и заявились на конкурс грантовый «Движение первых», выиграли средства на проведение большого фестиваля, который мы назвали «Движение будущего». Этот фестиваль дал возможность познакомить наших старшеклассников практически из всех муниципалитетов области с новым видом спорта. Также он нам дал возможность приобрести первое оборудование, которое, по сути, легло в основу в будущем созданию уже инфраструктурного, настоящего объекта фиджитал-центра на базе Дворца спорта. Дальше мы развивались очень активно. Я посетила «Игры будущего» в Казани, посмотрела вживую, как это выглядит. Меня впечатлило очень сильно. Поддержали нас, Министерство спорта поддержало. И мы, освободившиеся от реконструкции помещения, решили освоить и открыть первые в стране. Мы были первыми в стране на базе существующего крупного спортивного объекта Fidgetal Center. Что это такое? Это, по сути, это инфраструктура для цифровой части Fidgetal спорта. Ведь у нас уже есть площадка, где можем проводить мини-футбол, баскетбол, лазертаг и гонки дронов. Нам оставалось заполучить помещение, в котором цифровая часть этих видов, новых видов спорта, фиджитал-спорта, мы сможем принимать сами. О нас узнало Министерство спорта Российской Федерации о том, что мы молодцы, и помогло нам с приобретением оборудования, и за федеральные средства мы получили большую поставку суперсовременного оборудования, поэтому сейчас мы имеем возможность принимать соревнования в уровне уже всероссийского и международного по фиджитал-спорту. Мы готовимся к приему первого соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу, и уже этим летом мы примем Северо-Западный федеральный округ. Мы активно в этом году реализуем проект благодаря конкурсу фонда Потанина для студентов СПО нашего региона. Все 10 колледжей и техникумов нашего региона участвуют в этом проекте, и уже 20 команд, ребята, студенты СПО, в течение года занимаются у нас в нашем проекте «Триатлон будущего», и мы развиваем три пока вида спорта: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол и тактический бой. Мы уже имеем сильнейшие команды, вот скоро мы проведем финал, и сильнейшие команды будут представлять наш регион уже на Северо-Западном федеральном округе, и очень надеемся, что и в будущем на стране. Сейчас у нас появилось 4 пилотных школы в городе Калининграде. Школьники из этих школ приходят к нам на тренировки по цифровой части, и в этих школах начинается развитие фиджитал-спорта в рамках уроков физкультуры или продленка после школы, или это доп. Образование. То есть мы движемся, очень активно движемся в этом направлении. Ну и в свободное от тренировок и соревнований время фиджитал-центр открыт для всех желающих. У нас очень интересно, можно поиграть и на компьютерах в суперсовременных, и VR попробовать, и гоночные автосимуляторы. Так что приглашаю всех в фиджитал-центр Дворца спорта Янтарный.
1: Татьяна Александровна, ну вообще можно вот по прошествии этого года сказать, что в принципе фиджитал-спорт в Калининграде прижился?
2: Ну, он очень нравится детям и молодежи, он очень нравится. То есть, если вы спросите меня все-таки, какая цель, и вы хотите от компьютеров отвлечь ребят и дать им возможность погонять мяч вживую, то вот, вы знаете, я наблюдаю за всем происходящим, и мы вот в течение года, я еще раз повторюсь, провели уже много мероприятий, и мы смотрим, как ребята реагируют. Пожалуй, мне сложно сказать, что им нравится больше. Если это тактический бой, это новый вид спорта, тактический бой, который подразумевает лазертаг на большой арене, на большой, то есть две команды, это такая стратегическая, тактическая игра и Counter-Strike за компьютером, то мне кажется, что им лазертаг даже нравится больше, чем посидеть на компьютере и поиграть в Counter-Strike.
1: Сегодня в регионе становится все больше спортивных объектов, крупных в том числе. Развивается спортивная инфраструктура. Насколько сложно существовать в условиях вот этой растущей конкуренции? И за счет чего сейчас существует такой крупный дворец спорта, вот как Янтарный?
2: Вы знаете, мы не боимся конкуренции.
1: Вот это сразу очень хороший ответ, очень хороший настрой.
2: Абсолютно не боимся конкуренции. У меня очень сильная креативная команда. Мы готовы к любому вызову. И, может быть, даже нам будет интересно, если вдруг появится какой-то в нашем регионе конкурент, который инициирует нас и сподвигнет на что-то новое, что-то неизведанное нами, и мы возьмемся за это. Но мы не сидим на месте, мы работаем во всех направлениях. У нас много своих интересных проектов, коммерческих в том числе. Мы развиваем корпоративный спорт, и огромное количество людей в нашем регионе, желающих заниматься спортом, но пока еще не имеющих предложения, мы эти предложения формируем и выходим на крупные корпорации, на торговые сети, на банки. То есть у нас волейбольная корпоративная лига, которую мы начинали с 5 команд, сейчас до 30 команд в каждом сезоне, и люди ждут, и у нас много планов и идей других еще по развитию, в том числе ночных лиг. Не буду рассказывать сейчас об этом. Может быть, в следующий раз вы меня позовете отдельно. Так что не боимся конкуренции и готовы к вызовам.
1: У Дворца спорта есть ли какой-нибудь предел по количеству проводимых мероприятий, спортивных, концертов, еще каких-нибудь активностей, или потенциал площадки, в принципе, близок уже к пределу?
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Речь о, ну, в принципе, емкости, да, нашего объекта, о возможности наращивания оборотов. Конечно, можно бежать и наращивать, и делать больше, и больше, и больше. Мы не стремимся к количеству. Хотя, если, например, подводить итоги 2025 года, 80 только спортивных соревнований мы приняли. Это очень много. 21 концерт, в том числе были концерты, которые там «Звезда», который выступал 3 дня. То есть это рекордное количество дней. Огромное количество форумов, ярмарок и так далее. То есть предприниматели любят нашу площадку, волонтеры, добровольческий форум проходит на нашей площадке. Ярмарка вакансий, Министерство социальной политики ежегодно проходит у нас. И много-много другого. 365 дней в году. Поэтому как можно увеличить количество дней, чтобы увеличить количество мероприятий?
1: На новое летоисчисление.
2: Если только. Поэтому вот пример с фиджитал-центром – это новая локация, новый инфраструктурный объект в объекте, который дает возможности нам новые события проводить конкретно на этой локации. Поэтому мы в том числе думаем про усовершенствование того, что есть уже у нас, и, может быть, о капитальных ремонтах, о ремонтах, о каких-то реконструкциях и так далее. Мы задумываемся о нашей территории уличной, которая еще есть один уголок, в котором есть уже конкретный проект под инфраструктуру этого уголка на уличной территории. Поэтому, конечно, мы в развитии находимся. Конечно, мы готовы к проведению еще большего количества спортивных, концертных, культурных, общественных мероприятий. Так что по осени цыплят считают. Посмотрим, что получится с этим.
1: Но я буду надеяться, что все задуманные планы и поставленные цели будут достигнуты. От себя только хочу пожелать движения вперед. Напомню, у нас в гостях сегодня была Татьяна Васильева, директор Дворца спорта «Янтарный». Спасибо большое, что пришли, и удачи вам.
2: Спасибо за приглашение.
3: Реклама.
0: Встречайте весну вместе с агропромышленным холдингом «Залесье». Это время свежего урожая и новых сил. На наших полях зреет качество, а на прилавках только натуральные молочные продукты, сделанные с заботой и душой Калининградской области. «Залесье» – от поля до прилавка.
4: Тогда Виногаз.
0: 17 мая. ДС «Янтарный». НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна 305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
5: Разрабатываете технические проекты наружной рекламы?
6: Да!
5: Готовите документацию для получения паспорта рекламного места?
6: Да!
5: Сопровождаете и консультируете на всех этапах согласования?
6: Да!
7: Да кто же вы такие?
8: Рекламное агентство «Балтик Медиа».
9: Разработаем технический проект рекламной конструкции, проконсультируем на всех этапах и подготовим необходимую документацию для получения паспорта рекламного места. «Балтик Медиа» 527-107, 527-107.
10: ГК «Решение». Официальный партнер 1С со всеми сертификатами. Берем головную боль маркировки, онлайн-касс и обновлений 1С на себя. Настраиваем, обучаем, сопровождаем. Ваша задача – продавать, а не бороться со сбоями. Сложные задачи – простые решения. ГК «Решение». Телефон 38-58-88. 38-58-88.
11: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
12: Маршрут построен.
11: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
13: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
14: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции радио «Балтик Плюс».

0: Калининграде 5 часов вечера.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
0: «Балтик плюс».

0: Реклама.
1: В Киросфере много плитки, вся в наличии и скидки.
2: Где же плитку я беру? Киросфера.ру. Где же скидку я беру? Киросфера.ру.
3: Спинков Юрий Владимирович, ГРН 3043-906-055-303.
4: Мне шубу заверните соболиную.
5: Отличный выбор, я вас поздравляю.
4: Да ни с чем, моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
6: Металлический штакетник собственного производства. «Балт-Северсталь». Телефон 31 31 13.
7: В городе нашем погода меняется. Люди спешат вечерами домой. В этих квартирах на

0: нашей семьи.
1: Квартира Треста, 790-100.
2: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
3: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
4: Скания-центр «Калининград» на Большой окружной 15. Новые времена, новые услуги. Теперь «Иман», «Мерседес», «ДАФ». Запчасти и ремонт. Гарантия 1 год.

0: Галерея обоев «Бьютика». Калининград, Дзержинского, 73. Мебельный центр «Уют».
1: В «Янтарь-холле» 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов – «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет». Билеты в кассах города 6+.
2: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Вечерняя смена.

0: Реклама.
1: Кабы я была царица,
2: говорит одна девица,
1: я б для батюшки царя родила богатыря.
2: Путь к родительству бывает разным. Современная медицина помогает пройти его. CityDoc. От репродуктивных бережных операций до ЭКО. Женское здоровье на отлично.
1: Сказка ложь, давний намек. Приходите в CityDoc.
2: Адрес Дзержинского 3А. Телефон 30 30 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Колесное ателье. Теперь мы не только подберем для вашего автомобиля новые шины и диски, но и отреставрируем старые диски. Полное восстановление дисков до заводского состояния. Колесное ателье. Московский 262. Телефон 999-001.
4: Дорогие радиослушатели, компания EM Steel поздравляет вас с Днем Победы! Желаем сохранить мир, любить друг друга и чтить память о подвигах наших предков. С 9 мая! С Днем Победы!
5: Заслуженный артист России Александр Маршал возвращается на сцену «Янтарь-холл» с новой программой «Мы вернемся домой». 9 августа в 19:00 «Янтарь-холл», город Светлогорск. 6+.
6: Квартиры в ЖК «Апельсин». Удобные планировки, инфраструктура и озеро рядом. Благоустроенная территория с электрозаправочной станцией на въезде в ЖК «Апельсин». 577-99.
7: Друзья, меня зовут Евгений Лебедев. Группа «Лондон Париж». 8 мая традиционно ждем вас на вагонке. На 28-м съезде фанатов «Депеш Мод», посвященном дню рождения Дэйва Гэана и в этом году также 40-летию альбома «Black Celebration». Приходите, обнимемся и споем вместе любимые песни. Билеты в пирамиде и на кассе. 16+.
8: В шоуруме музея Елены Гратий открылась выставка янтаря ее ювелирного бренда. Зеленоградск, 3-й Московский переулок 1. Вход бесплатный.
9: Бавария. Специализированный центр по ремонту автомобилей BMW. Мы не продаем автомобили BMW, но мы их профессионально ремонтируем. У нас профессиональное диагностическое оборудование, огромный склад запасных частей из Германии, и мы дадим вам годовую гарантию. Профессионально, удобно, доступно. Автоцентр «Бавария». Сервис по ремонту автомобилей BMW. Калининград, Московский проспект 2Б. Ориентир – школа милиции.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Встречайте весну вместе с агропромышленным холдингом «Залесье». Это время свежего урожая и новых сил. На наших полях зреет качество, а на прилавках только натуральные молочные продукты, сделанные с заботой и душой Калининградской области. «Залесье» – от поля до прилавка.
2: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: С 30 апреля в Эпицентре. Ждун 2. Ждун возвращается, чтобы предупредить друга о космической угрозе. Смотрите новые приключения самого доброго и неторопливого героя. А 7 мая вверх по волшебному дереву. Семья находит дерево в фантастические миры. Чтобы сохранить его, им придется объединиться и поверить в чудеса. 6+. Каждый четверг новые кинопремьеры. Ждем вас в кинотеатре Эпицентр. Подробности на сайте и в соцсетях.
5: Частное охранное предприятие «Кобра». Более 20 лет на рынке охранных услуг. Оперативно обеспечим ваш объект технической и физической охраной. Монтаж охранно-пожарной сигнализации под ключ, вооруженная охрана и сопровождение грузов. Обращайтесь по адресу: Калининград, космонавта Леонова, 47, и по телефону 211-882. 211-882.
6: Тогда Виногаз.
7: 17 мая. ДС Янтарный. НЮ. Юрий Николаенко. При участии «Весна-305». Большой сольный концерт в Калининграде. Билеты в кассах города. Категория 16+.
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Будьте уверены, клиентам «Интеллект СЛК» не начисляют лишних налогов. «Интеллект СЛК» – налоги, аудит, бухучет.
11: 16 мая в 10:45 благотворительный забег «Калининград Легал Ран» на Нижнем озере. Забег для юристов и всех, кто хочет помочь и зарядиться энергией. Сбор у памятника Александра Маринеско. Организовано при поддержке юридической фирмы «Солнцев и партнеры», сервиса «Правобот», бухгалтерской фирмы Елены Шетис, бюро кадастрового учета и сервиса здорового питания «Витамил». Подробнее о забеге на сайте legal.ran. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: В Калининграде 6 часов вечера. Вечерняя смена.
1: Балтик плюс. А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
0: Балтик плюс.

0: Вечерняя смена. Реклама.
1: В автоцентрах «Монро» работает отличная команда. Мы примем ваш автомобиль, сделаем диагностику ходовой части, заменим амортизаторы, отремонтируем тормозную систему, заменим моторное масло, сделаем развал схождения и дадим годовую безусловную гарантию. Автоцентры «Монро». Гагарина 114 и Московский 181.
2: Первый фирменный магазин в Калининграде компьютерных кресел «Самурай» и «Йога» от компании «Мета» в ТРЦ «Балтиамолл».
3: В городе нашем погода меняется, люди спешат вечерами домой. В этих квартирах нам жить

0: вашей семьи.
1: Квартира от Треста. 790-100.
2: Сынуля, дочуля, жонка и маленькая собачонка. В трех- и четырехкомнатных квартирах места хватит всем. Жилой комплекс «Апельсин». 5 7 7 9 9.
3: В «Янтарь-холле» 29 мая с новой программой выступит народная артистка России Валерия. Среди главных ее хитов «Часики», «Нежность моя», «Маленький самолет».
4: Билеты в кассах города 6+.
5: Что везут из Калининграда? Янтарь, рыбу, марципан. А еще счастье. Оно в гвардейске, в пряник топиал. Авторский рецепт, ручная работа. Пряник, который запоминается. Сначала эмоции, потом вкус. Пряник топиал. Увезите воспоминания. При поддержке Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.
6: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок».
7: Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
8: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Калининградский янтарный комбинат поздравляет вас с Днем Великой Победы. Приглашаем 9 мая с 11 до 17 часов на смотровую площадку Приморского карьера. Приходите всей семьей. Встретим День Победы вместе. 0+.
2: Мне шубу заверните соболиную.
3: Отличный выбор. Я вас поздравляю.
2: Да ни с чем. Моль живет в комоде. Понравился он ей. Вот, выселяю. Мебельный центр «Балт-Ламинат». Советский проспект, 125. Когда мебель для жизни.
4: Модульная металлочерепица «Мальта». «Балт-Северсталь». Телефон 31-31-13.
5: Горячая распродажа остатков газобетона «Аэроблок». Остатки с прошлого сезона. Цена минимальная. Количество товара ограничено. Успейте купить «Аэроблок». Подробности по телефону 670-333 и на сайте aeroblok.net.
6: ТН-система – официальный дилер корпорации «Технониколь» в Калининграде. Большой выбор строительных материалов для кровли, фундамента, фасада на складе и под заказ. Доставим собственным транспортом. «Технониколь» – материалы для профессионального строительства. Телефон 20-05-25. Московский проспект, 184.
7: 17 мая в Калининградской филармонии актер театра и кино Сергей Чанишвили с авторской программой «Я люблю тебя, жизнь» в сопровождении оркестра. 12+.
8: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
9: Дорогие радиослушатели, компания EM Steel поздравляет вас с Днем Победы! Желаем сохранить мир, любить друг друга и чтить память о подвигах наших предков. С 9 мая! С Днем Победы!
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Балтик Плюс.
10: Вечерняя смена.

0: Реклама.
1: Встречайте весну вместе с агропромышленным холдингом «Залесье». Это время свежего урожая и новых сил. На наших полях зреет качество, а на прилавках только натуральные молочные продукты, сделанные с заботой и душой Калининградской области. «Залесье» – от поля до прилавка.
0: Сканирование сети Калининграда. Превосходное соединение обнаружено. Провайдер E-Type. Свои оптические линии, своя техподдержка, свои стандарты качества. Будь с нами. Заходи на e-type.ru.
2: 29 мая. Вагонка. Долгожданный концерт. Бурито.
3: Бурито. Забери меня, забери. Забери меня с собой. По волнам.
4: Билеты «Пирамида», «Кассир» и «Бурито Мьюзик».
2: 29 мая. Вагонка. Бурито.
4: 12+.
5: Считаете, сколько стоит простой вашей 1С? А выходные и праздники? ГК «Решение» предлагает не просто 1С, а стабильность бизнеса. Как официальный партнер 1С мы обеспечим круглосуточную поддержку 24/7. Проблемы решаются сразу, а не копятся. Внедрение под ключ и развитие систем, от бухгалтерии до продаж через маркетплейсы. Сопровождение для малого и крупного бизнеса на основе статусов и сертификатов 1С. Превратите 1С из статьи расходов в инструмент для заработка вместе с ГК «Решение». ГК «Решение» – партнер, который решает задачи. Телефон 38-58-88. 38-58-88.
6: Федеральный проект «Производительность труда». Ни одна деятельность не застрахована от скрытых потерь. Именно они увеличивают издержки производства. Потерями принято считать любые действия, которые затрачивают ресурсы, но не добавляют потребительской ценности продукции. Из-за них эффективность может снизиться на 80%. Определение основных потерь поможет найти способы их устранения. К видам потерь относятся перепроизводство, излишние запасы, лишние движения, избыточная обработка, переделка и брак, ненужная транспортировка, а также ожидания. Выявление и минимизация потерь поможет сохранить доход предприятия, его конкурентоспособность и повысить эффективность. Узнать больше об инструментах бережливого производства и федеральном проекте можно на платформе производительность.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Незабываемые хиты из коллекции «Радио Балтик Плюс».

0: В Калининграде 7 часов вечера.
1: А теперь 15 минут только музыка. Наслаждаемся.
0: «Балтик плюс».

0: Реклама.
1: В городе нашем погода меняется. Люди спешат вечерами домой. В этих квартирах нам

0: мебельный дом «Диамир». Город Калининград, улица Ручейная, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.

0: Реклама.
1: Запомните, нужно переобуть машину, на Лесопильную приезжайте сразу. Автошины, диски, шиномонтаж, установка датчиков давления, сезонное хранение и прокатка дисков. На Лесопильной 81. Телефон 5-7-8. 5-7-8.
2: Информативно, эксклюзивно, оперативно. Говорим и пишем только о нашем регионе. Baltic News.ru. Эксклюзивные интервью и главные новости Калининграда короткой строкой.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Рекламу на радиостанциях размещаете?
5: Да!
4: Во всех городах нашего региона?
5: Да!
4: Своя студия для записи роликов есть?
5: Да!
4: А специальные условия предоставляете?
5: Да!
4: Да кто же вы такие?
6: Рекламное агентство «Балтик Медиа». Разрабатываем оригинальные тексты, записываем аудиоролики и размещаем на радиостанциях. «Балтик Медиа». 527-107. 527-107.
7: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
8: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
9: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Вечерняя смена.
10: «Балтик Плюс».

Калининграде 8 часов вечера. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

солнышко улыбнулось. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

0: Дзержинского, 73.
1: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555. Аиста — гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Реклама.
1: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Балтик Плюс» 952-555.
2: «Балтик Плюс».
0: Музыка твоего города.

Калининграде 9 часов вечера. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39-00-348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Природа не спешит, но все делает вовремя. Весна на «Балтик Плюс».

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 39.00.348 от 2 октября 2015 года.
1: Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 18 лет.
2: В Калининграде 10 часов вечера. Настройся на «Балтик Плюс» в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

Балтик Плюс. Радио твоего города.

Калининграде 11 часов ночи. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

0: На ветке сухой вдруг проклюнулась почка. Жизнь победила. Весна на Балтик плюс.
1: Это Егор Крид.
2: Это

0: зеленых роз.
1: Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. Температура в моем сердце близится к нулю. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик Плюс.

0: Радиоканал «Балтик Плюс» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калининградской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 3900348 от 2 октября 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В Калининграде полночь. Настройся на «Балтик Плюс» в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.

вишни в цвету стоят. Ветер шепчет им сказки снов. Мир в розовой мечте. Весна на Балтик плюс.

Калининграде час ночи. Включай «Балтик Плюс» в цифровом качестве в сети интернет, на работе, в машине или на отдыхе. И наслаждайся всеми оттенками звуков ваших любимых мелодий в идеальном качестве. baltikplus.ru

улыбнулась. Зелень под снегом. Ушли холода. Весна на Балтик плюс.

аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Весна на Балтик плюс.

Когда земля оттает, люди тоже станут мягче. Весна на Балтик плюс. Are you ready?

Калининграде 2:00 ночи. Настройся на Балтик Плюс в твоем городе. Калининград и Запад области 105.2 FM. Краснознаменск и Нестеров 103.3 FM. Черняховск и Гусев 97.4 FM. Советск и Неман 101.2 FM.